0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Warum glauben wir denn?
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Sen ruhig.
3: Я желаю мне, чтобы вы приезжали в Турцию бесконечного желания. Я желаю мне, чтобы вы приезжали в Турцию бесконечного желания. Я желаю мне, чтобы вы приезжали в Турцию бесконечного желания. Я желаю мне, чтобы вы приезжали.
0: Я желаю, чтобы вы приезжали.